0: Radio Ultra в интернет. На www.radioultra.bg.
1: Ваша жена добро зна, колко су два и два, са нём све е погрешно, а ти волиш то.